речь, розумеч, домой цыч, домой спич, пшесту нуц, ноцы муц, заса клеп, шец дале муц, доеч вуйка вусу тай, дуйш любым стайне руку дай, них ту вопстач нем же сам, наш светны крайне светарай, на ты бепак можу тварич, ты ми деш в шмятку даришь, шитко штош ми показа, хай штуе моя се бира.

0: берега йод розы так было, а в шужи шекне де вэрэ се мили дома свинье, кровы, вейце, а козы, а я не ем цошо, кокоши, акацки. А кужде мил свою желостым, я сам таки на тем дверен нарос, а сам нет, да я помогаш желаш. Кожиши, я сам пшиши за шуле, пен тонес тахиши и набок, а пен чау олиш, або пащ, тевзбежо, або на за те гуса, за те вейце се старас, то было зишо не жело. А то футрование в грожах, там га ю было веле жело. Пери то чау олиш, чау носеш до грожи, гной увезеш, те пате, а шо, а писла жасен те грожи, а шо мое жасен цисте, рідне. А так ю было в кожде грожи, там ю было патих гусов так, а патих вейцов так, а там ю целе дало нецо циниш.
1: Пилетка сме теке мили собу, пилетка сме сали пащ, та сме до корбика, нуч, а пен в шорцу горе, аж ни су венска цели, а пен су водели там увалене на те чаве, а пен ме сме сали упасовашт. Zatem mi o to sme mu gledali, že ni su uskacili a fotknali. Čava je obla naroščena, pen su by ne trgali tu čovku.
0: A pen prišla ta Alpigea, ja som tam bol vednik v groži, no jo, a tam pen z teke lieše bolo pičo ognat, pen sme to zbržo na pastvu, a tam sme pen na pastvie dojeli, a pri na Luce pen sme se sednuli, a do zbarka dojeli te krove, a pen do kanov sme ljali, a pen sme s konia sami vezeli to bljoko ov do veliko grož, a te krovo te nike niste všetko žrali, pen sme museli tike to, ak nisu zažrali usec, ale su nam mnoga raz te krovo ubegnuli až do Barkov, abo do Beline sme mnoga raz olili, mnoga raz sme byli celé žinduce, a sme te krovo zase lapili a se sporali zase na tu pastvu. Ono jo, penteke, jo, bodo tak, až te krovo se se penteke mnoga raz šilili na Luce. A pen sme museli to šelje oliš domoj, a to krovo, a mnoga raz nie bylo tak ľaško, až nismo net vyšili, pen mnoga raz uli už te šile to byli čidne staré, a pen sme nam ubegnuli, a pen sme mili veľgen ciniš, a sme je lapili, a zase sparali do grože, a tam je obvardovali.
2: Fritze Rocha, Lieše. Jana jo, juskajšo, Lieše přižo jasne. Svinco šo pšenovijo, cini cvonki lasne. Vjaselšo, obrujnšo sena svincu noe. Veverže ubrože, svabe se zas struje. Lieše jo, pušujšo, vendok šasnek svieta. Uživaj, krotki maj, tvoje riedne leta.